0: coming back as a man.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Беларусь прилетели больш за 200 грамадзян Узбекістана. Плануецца, што яны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі ў Віцебскай вобласці.
2: Працоўных мігрантаў Лукашэнка запрасіў пасля таго, як не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысяч мігрантаў з Пакістана.
1: Такім чынам, з дапамогай узбекскіх мігрантаў улады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук.
2: Але ці ў іх гэта атрымаецца? Адказвае эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Ну, а сегодняшний день в Беларуси более 130 тысяч открытых вакансий, да, которые вот люди требуются. Ну и, соответственно, да, много уже говорилось, что в Беларуси присутствует дефицит рабочей силы. И мы видим по мерам, которые принимаются, в том числе чисто внутри Беларуси, о том, что власти пытаются как-то решить этот вопрос, в том числе за счет привлечения мигрантов. Ну и что касается Узбекистана, ну, на мой взгляд, это, конечно, более реалистичная задача именно как бы привлечь какое-то количество мигрантов из Узбекистана чисто из-за того, что население, то есть чисто из-за языкового фактора. Да? То есть ну, люди понимают, там, многие знают хорошо русский язык, соответственно, уже как минимум работать намного в этом плане проще им внутри Беларуси. Тут второй фактор — это то, что граждан Узбекистана, в принципе, много до сих пор работает в России, но там сокращается количество мигрантов в целом, не только из Узбекистана, за счет, опять-таки, риска вербовки на войну. И да, и по статистике там видно, что вот, по данным, что если на начало 25-го года в России насчитывалось, ну, это, скорее всего, конечно, без белорусов, потому что белорусов там сложно посчитать в этом плане, нет границ. А вот других граждан других стран 6,3 миллиона, это в России, да, мигрантов. А наконец 25-го уже 5,7 миллиона, то есть идет сокращение. Ну, то, соответственно, так как для Узбекистана это важный такой источник, да, в том числе вот притока, да, ресурсов, валюты, миграция, трудовая миграция, то люди будут искать, а куда же им поехать. Ну, вопрос, насколько они выберут Беларусь, здесь остается. То, что сейчас мы видим, ну, скорее всего, да, можно наладить какой-то такой организованный канал. Но, опять-таки, это нужно, чтобы люди это захотели сделать. Ну, вот сейчас вот приехало, я так понимаю, 200 человек, их привезли специально там с чартерным рейсом. Вот, ну, как будет этот процесс продвигаться дальше, сложно сказать. На мой

0: проще, но при этом возможностей больше. Тем более, что если сейчас мы говорим про вот эту миграцию, то в основном речь шла про агропромышленный комплекс, где все-таки не такие высокие зарплаты. Да? Одно дело все-таки сравнить зарплаты в Минске, но другое дело в зарплаты там, в Витебской области, в сельской местности. Да? То есть они, конечно, различаются. Ну и исходя уже из этого, ну, тут вопрос, насколько там массово будет эта миграция, миграция такая трудовая. Поэтому, на мой взгляд, ну да, возможно, если подключиться еще и на правительственном уровне к этому вопросу, поток, то есть мы можем увидеть там, например, к концу года, да, увеличение количества мигрантов из Узбекистана. Но чтобы это было такое прям массовое такой переезд, да, и на мой все-таки взгляд, вряд ли такое мы будем видеть, с учетом, опять-таки, Беларусь не является там супер привлекательный для узбеков.
1: Ці сапраўды праблема беларускай эканомікі ў недахопе рабочых рук, а не ва ўзроўні заробкаў ці прадуктыўнасці, працягвае Анастасія Лузгіна.
0: Ну, тут все вместе, да, один за одно, одно за одно цепляется. Ну, безусловно, когда люди выбирают, куда им переезжать, они смотрят прежде всего, ну, первое, это сколько они будут зарабатывать. Да? То есть и здесь Беларусь им не может предложить какие-то высокие заработки, тем более, ну, я же говорю, то есть прежде всего речь тут шла про АПК сектор, где мы знаем зарплаты там не, чаще ниже среднего, да, чем там выше. Поэтому, да, то есть будут там стараться привлечь, вполне возможно, там из районов небогатых Узбекистана может кто-то приехать. Но опять-таки это не будет таким массированным притоком, потому что если людям привлекательна страна, они, ну, и без правительства поедут. Правильно, то есть, ну, они же раньше могли приезжать. Ну, вот, да, из Узбекистана приезжают в Беларусь, но все-таки основными мигрантами трудовыми являются граждане Туркменистана, потом идет там Россия, вот на третьем месте Узбекистан. Но, опять-таки, это не все равно это речь даже не, ну, не о десятках тысяч пока что. Да? Ну, посмотрим, как это будет развиваться. То есть я бы так заключила, что это проще, чем привлечь пакистанцев, но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
1: У эфира Еўрарадыё была эканамістка Анастасія Лузгіна, якая прокаментавала запрашэнне на працу ў Беларусь мігрантаў з Узбекістану.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
3: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензіна в Россию.
2: Подводим выники первой половы года белорусской женщины.
4: Але я не могу назвать амаль ничего, окромя возмен у гэтым законе, доброго.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Євразум.
1: Українські дрони працягують атакувати російські НПЗ на великій відлегласті. Так, у вівторок під удар трапив один з найбуйніших нафтохімічних комплексів Росії – «Газпромнафтохім Салават», який знаходиться прикладно за 1400 кілометрів від української межі.
2: Російські влади кажуть, що прийняли усі необхідні міри для боротьби з паливним кризисом, але видовочно ніводне не спрацювало.
1: На усім цьому фоні експорт білоруського бензину у Росію наближається до свого піку можливостей. Білоруська пропаганда спробує доказувати, що у цьому немає ніякої проблеми, але експерти тривожаться.
2: Чому? У програмі «Оптимум» своїм аналізом поділився економічний оглядальник Андрій Маховський.
3: 1 по 25 июня Білорусь продала в Росію 140 тисяч тонн бензина. Це майже в 2,5 рази більше, ніж було в маї. По сравнению з июнем прошлого року, це взагалі такий колосальний рост, тому що тоді поставки бензина в Росію составили всього 1000 тонн. Но июньские поставки были не просто рекордными. Они на самом деле близки к пиковым возможностям двух белорусских заводов. То есть, смотрите, белорусские НПЗ в 2024 году производили примерно 290 тысяч тонн бензина в месяц. Теоретически они могут производить до 345 тысяч тонн, но это если работать по полной загрузке. Практически месячное производство точно меньше, потому что не могут заводы технологически круглый год работать со 100% загрузкой. Заводы от этого портятся. Соответственно, реальное производство – это чуть больше 300 тысяч тонн в месяц. Из них, из этого производства, порядка 100 тысяч тонн идет на внутреннее белорусское потребление. Соответственно, на экспорт остается там около 200, или чуть больше 200 тысяч. Но спрос на бензин, он неравномерный. В летние месяцы спрос вырастает, а, скажем, во время сельскохозяйственных кампаний вырастает сильно. Соответственно, возможности для экспорта становятся меньше. Вот такое косвенное подтверждение того, что белорусские заводы в июне приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию, это ситуация с экспортом в другие страны, потому что транзит белорусского бензина через Россию рухнул в июне как раз на 140 тысяч тонн, то есть вот на объем поставок для российского рынка. А впереди у нас еще массовая уборочная кампания. Топлива надо будет много. Поэтому спасти братскую Россию от топливного кризиса у белорусских заводов не получится. Российский спрос во много раз превышает возможности белорусского предложения. На пиковом летнем спросе России нужно 3-3,5 миллиона тонн бензина в месяц. Но это не значит, что белорусские НПЗ не могут заработать на российском топливном кризисе. Да, для всей России белорусского бензина не хватит, но какую-нибудь Московскую область белорусские поставки вполне могут выручить. Конечно, не бесплатно.
4: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
3: Белорусский бензин в России в последнее время дорожает не по-братски. С начала года цены выросли уже почти в два раза. Для двух белорусских НПЗ наступили, можно сказать, золотые времена. Если год назад рентабельность продаж в Мозырском районе была отрицательной, минус почти 5%, то за 5 месяцев этого года она выросла до 13%. Ну а в Полоцком районе рентабельность составила 9,5% по сравнению с минусовой 4,5% год назад. То есть российский кризис пошел белорусским заводам на пользу. Правда, в России решили немножко ограничить белорусские аппетиты. В среду, 8 июля, Петербургская биржа установила лимиты повышения цен на топливо для белорусских НПЗ. Максимальный шаг установлен вот символическую 0,01%.
5: Это несерьезно.
3: Для российских компаний это ограничение действует уже несколько месяцев, но на белорусское топливо оно раньше не распространялось. Теперь вот, соответственно, будет распространяться. И если посмотреть так невооруженным глазом, то может показаться, что белорусские заводы не смогут зарабатывать на бензиновом кризисе, как раньше. Но на самом деле эти символические ограничения будут, скорее всего, иметь такое же символическое значение. Потому что теоретически биржевая цена должна служить индикатором и ориентиром для всего остального рынка. Практически это работало только пока на рынке не было проблем. Только начались проблемы, российские власти ввели вот эти ограничения. И сейчас цена, которая устанавливается на бирже, она, в принципе, имеет мало отношения к реальности. Вот, например, в середине июня, когда цены на бензин в России росли, биржевая цена АИ-95, наоборот, снизилась. И при этом независимые российские АЗС покупали бензин по цене, которая была в два раза выше биржевой. То есть единственный смысл биржевых торгов сейчас – это создавать приятную такую статистическую иллюзию, что цены растут не очень сильно. А при этом сами эти продажи сохраняются только постольку, поскольку российские компании обязаны продавать там не меньше 15% производимого топлива. Но на белорусские компании это обязательство не действует. Так что уже на этой неделе неделе продажи белорусского бензина через биржу рухнули чуть ли не в 20 раз. Ну и, скорее всего, они просто все остальное продают напрямую нуждающимся российским регионам. Благо, нуждающихся в топливе в России становится с каждым днем все больше. Игнорировать это не получается уже даже на самом высоком государственном уровне.
1: Дык ці трэба пераймацца за беларускі бензін? Працягвае Андрэй Маховскі.
3: Я хочу сказать, что, вообще-то, я вот до сих пор за бензин в Беларуси особо не переживал, потому что, никто на проблемы с бензином в Беларуси пока еще не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин стало уже и тревожно, потому что с картошкой в прошлом году оно уже так и начиналось, с того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет и не будет. Помните, как в этом монологе Жванецкого? В телевизоре появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил: «Финансовый кризис нас не затронет». Население выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. Потому что если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то есть риск, что эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это такое не очень надежное препятствие, в чем мы могли убедиться за последние годы не один раз.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
0: Але я не могу назвать амаль ничего, акрамя измен у гэтым законе, доброго.
2: Сустрэнемся после новинок шоу-бизу.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: У Польше створены компонент помежной обороны. На белорусско-латвийской мяжи у авторок зафиксовали 137 спроб нелегального переходу. Опубликованы новый рейтинг экологичной эффективности краин свету.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш створил компонент помежной обороны. Меркуется, что сегодня министр представит подробности и призначит командиров, передает Польское радио. У поведомления в социальных сетках политик подкреслил, что это наступный этап умацывания усходней мяжи у сполучения с усходним шитом, на який выделено 10 миллиардов злотых. Мероприемство у его рамках значно снизили эффективность незаконных спроб пересечения мяжи, написал Косиняк-Камыш. Компонент помежной обороны будет денежить у складе войск территориальной обороны и будет складаться с 4 бригад, размещенных на усходней мяжи Польши. Концепцию его створения министр представил осенью минулого года. Назва относится до корпуса оховы мяжи, який оховывал польскую мяжу с 1924 года. Латвия застается основным объектом для мигрантов, которые нелегально переходят с территории Беларуси у Евразвяз. За минулые сутки 14 липня латвийскими помежниками было зафиксовано 137 спроб нелегального перехода мяжи сбоку Беларуси. Для поравнания варто додать, что литовские помежники поведомляют только про одну такую спробу, а у Польши не зарегистрировали ни водной спробы порушения мяжи. Ранее поведомлялось, что Латвия начала умацывание мяжи с Беларусью и Россией. На этой работе плануется выдаткивать амаль 13 миллионов евро. До инших тем. Ельский и Колумбийский университеты представили черговый индекс экологичной эффективности. У этом рейтингу 177 краин оценивали по 47 показчиках. Выкидах парниковых газов, охове биоразностайности, якости поветра, охове здоровья и инших. Самой экологично эффективной краиной назвали Эстонию. На другом месте Люксембург, на третьем Британия. Польша у экологичном рейтингу заняла 21 место. Литва 30, Латвия 31, Украина 40-е. Россия опынулась значно ниже, на 89-м месте, помеж экваториальной Гвинеей и Маврикием. Беларусь у списке займает 53-е место и стала другой сярод былых советских республик после Украины, а по частине поветра и утилизации отходов первый сярод их. По водле рейтингу у Беларуси добрые показчики якости поветра, санитарии и питной воды, а так само керование отходами. Але вельми слабые показчики по захованию экосистем, охове биоразностайности и показчиках тяжких металлов. Представництво по национальным адраджениям Объединенного переходного кабинета обвестило об сборе песень «Новой Беларуси». Это плейлист про то, какой беларусы бачат свою краину. Напишите свою песню и пару слов, чему яна до 1 жнивня. Лепшее сберем разом и сделаем агульный плейлист, да выкладем у Spotify для агульного корыстания. Собранного сделаем агульный плейлист и выкладем у Spotify для агульного корыстания, говорится у телеграм-канале представництва и дается гиперспосылка на отповедную Google форму. По водле поведомления так само эти треки прогучать подчас сёлетней конференции «Новой Беларуси» у жнивне. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 15 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, будзем слухаць, спадзяюся, добрыя навіны, хацелася б ужо, канешне. Ну і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас антитіла, «The Connells». Ультравожик, напевно, Робі Вільямс, Нейра Дзюбель, Дермінікс де іншія. Не в забаві сустракаємо Яна Мордані, як завжди почитає він нам щось з архіву Тиньовіка Ніва. Ну, а потім довідаєтеся про, ну, ледь не ліпший продукт для врятування від спеки, бо, по словах дієтологів, правильний перекус улітку допомагає позбігнути обязвожування, да і почуття тяжару. Ну, короче, кажуть, що синоптики хвалять ідея вельми теплая, черговая. Ну, може кому спотребиться гэтая парада.
0: Радио Рація. Перше трансгранічне радио

Мутная вока на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, коли ласка. А сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Ну, 10 пишут малооблачно, 10 пишут первоважно сонечно, але 10 пишут, что хмарки все ж таки будут. Опадков не чакается, ну, принамсі істотных. Температура по ветра от 26 до 28, а местами по Берастейщине до 30 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да чакайтеся.

Вынесено на обмеркование проект резолюции о круглом столе по пераодолению политического кризиса в Беларуси. У Менску силовики снова затримливали громадскую активистку Нину Багинскую. 9 европейских краинов закликали выключить Международный олимпийский комитет с программы финансования Евразвяза. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалик белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич. Варта да чакаться.

Кардиган на хвалях Белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура по ветра от 26 до 28, а местами по Берасте еще не до 30 тепла, ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму.

эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Три человека загинули и около 30 пораненные у вынику российской атаки на Украину. Болгария заявила об отмове оказывать военную допомогу Киеву. Легкоатлетка с Беларуси Кристина Тимановская запрошая подтримать ее на чемпионате Польши, який пройдет у Белостоку.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У вынику российской атаки на Одессу загинули три человеки. Еще трое отримали ранения и были шпитализованы у стане средней тяжкости, поведомил керовник городской военной администрации Сергей Лысак. Ворог снова атаковал город. На жаль, есть загинулые и потерпелые. Пошкодженные жилые домы, написал Лысак у телеграм-канале сегодня раницей. Так само за минулые сутки у вынику российских нападов на Сумскую область потерпели 17 человек. Сирот их 11-годовый хлопец, поведомила пресс-служба национальной полиции Украины. Российские захопники атаковали и Миколаевскую область. Там ранения отримали 9 человек, один из потерпелых находится у вельми тяжким стане, расповел начальник Миколаевской областной военной администрации Виталь Ким. Болгария отмовилась увести у коалицию охотных, якая объединовывая краины, что оказывают допомогу Украине у обороне от российской агрессии. Про это заявил болгарский премьер-министр Румен Радев. Болгарии там не место, потому что мы не удельничаем у коалиции, якая настоивая на протягу финансовой и военной допомоги Украине. Мы такой допомоги не оказываем. Решение этого конфликта заключается не у его затягивания военными сродками, а у мощной дипломатичной миссии по спынению эскалации, цитуя Радева болгарская БНТ. Радев так само заявил, что для обороны национальных интересов Софии по потребованию Болгарии с 21-го пакета европейских санкций были выключены патриарх Кирилл и экс-керовник Лукойла Вагит Аликперов. Радева называют пророссийским политиком. Тягом многих годов он выступал за обновление импорту энергоресурсов из России и супрать войсковой допомоги Украине. До белорусских тем. Представительство по национальному отражению объединенного переходного кабинета обвестило об сборе песен «Новой Беларуси». Это плейлист про то, какой белорусы бачат свою Украину. Напишите свою песню и пару слов, чему яна до 1 жнюня. Лепшее сберем разом и зробим агульный плейлист, да выкладим у Spotify для агульного корыстания. Говорится у телеграм-канале представительства и дается гиперспосылка на отповедную Google форму. Поводле поведомления, так само гэтые треки прогучать подчас сёлетней конференции «Новой Беларуси» у жнивни. Анонсная информация. На наступном тыдне Белосток станет столицей польской легкой атлетики. 24-26 липеня на легкоатлетичном стадионе имя Войтеха Новицкого у Звярынцу пройдет 102-й чемпионат Польши сярод дорослых. Самое важное национальное спортивное мероприемство сезона. Ставкой будут не только медали польского чемпионата, але и место у сборной Польши на чемпионате Европы. Про свой удел у забегах на белостокском стадионе обвестила и белоруска Кристина Тимановская. И она будет бегче на дистанциях 100 и 200 метров. Вельми прошу подтримки и белорусов, и поляков. Вельми хочу выконать норматив, каб трапить на чемпионат Европы. Тому подтримка однозначно потребна, заявила Тимановская у интервью выданню «Трибуна». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рація». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Лама, Джордж Харрісон, Джэм, Колдплей, Цукерро ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя ў падарожжах», дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Coldplay на хвалях Белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадков не чакается, но при нам все неких истотных. Температура по ветра от 26 до 28, а местами по Берестейщине до 30 тепла. Ветер полночный, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за...

0: Станция. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM. Ау! We gonna do this thing? Well, come on then.

Вынесены на абмеркаванне проект резолюции об круглым столе по пераадолені політичного кризису у Беларуси. У Менску силовики знову затримливали громадскую активистку Нину Багинскую. 9 европейских краин закликали выключить Международный олимпийский комитет с программы финансования Евразвяза. Про это да про іншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусских радио и рация расскажу Владимир Лапцевич.

0: Белорусская радиорация.
1: В Беларуси съезжая молодь, это абсолютно зразумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 15 липеня 1949-го народился Тревор Хорн, британский музычный продюсер, автор песень и музыка, лауреат премии Грэмми. Выступал у складе гуртов The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, уже слухали Art of Noise на аматора, а вось The Buggles аккурат тое, что треба. Гэты коллектив наибольш вядомы своим дебютным синглом 79-го года Video Killed the Radio Star. Сингл потрапил на первое место у хит-парадах 16 краинов. Акрамя того, музычная відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Три человеки загинули и каля 30 пораненные у вынику российской атаки на Украину. Болгария заявила об отмове оказывать военную допомогу Киеву. Легкоатлетка с Беларуси Кристина Тимановская запрошая подтримать ее на чемпионате Польши, який пройдет у Белостоку. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У вынику российской атаки на Одессу загинули три человеки. Еще трое отримали ранения и были шпитализованы у стане средней тяжкости, поведомил керовник городской военной администрации Сергей Лысак. Ворог снова атаковал город. На жаль, есть загинулые и потерпелые. Пошкодженные жилые домы, написал Лысак у телеграм-канале сегодня раницей. Так само за минулые сутки у вынику российских нападов на Сумскую область потерпели 17 человек. Сирот их 11-годовый хлопец, поведомила пресс-служба национальной полиции Украины. Российские захопники атаковали и Миколаевскую область. Там ранения отримали 9 человек. Один из потерпелых находится у вельми тяжким стане, расповел начальник Миколаевской областной военной администрации Виталь Ким. Болгария отмовилась увести у коалицию охотных, якая объединовывая краины, что оказывают допомогу Украине у обороне от российской агрессии. Про это заявил болгарский премьер-министр Румен Радев. Болгарии там не место, потому что мы не удельничаем у коалиции, якая настоивая на протягу финансовой и военной допомоги Украине. Мы такой допомоги не оказываем. Решение этого конфликта заключается не у его затягивания военными сродками, а у мощной дипломатичной миссии по спынению эскалации, цитуя Радева, болгарская БНТ. Радев так само заявил, что для обороны национальных интересов Софии по потребованию Болгарии с 21-го пакета европейских санкций были выключены патриарх Кирилл и экс-керовник Лукойла Вагит Алекперов. Радева называют пророссийским политиком. Тягом многих годов он выступал за обновление импорту энергоресурсов из России и супрать войсковой допомоги Украине. До белорусских тем. Представительство по национальному одраджению объединенных пероходного кабинета обвестило об сборе песен «Новой Беларуси». Это плейлист про то, какой белорусы бачат свою Украину. Напишите свою песню и пару слов, чему яна до 1 жнюня. Лепшее сберем разом и сделаем агульный плейлист, где выкладем у Spotify для агульного корыстания. Говорится у телеграм-канале представительства и дается гиперспосылка на отповедную Google форму. Поводле поведомления, так само гэтые треки прогучать подчас сёлетней конференции «Новой Беларуси» у жнивни. Анонсная информация. На наступном тыдне Белосток станет столицей польской легкой атлетики. 24-26 липеня на легкоатлетичном стадионе имя Войтеха Новицкого у Звярынцу пройдет 102-й чемпионат Польши сярод дорослых. Самое важное – национальное спортивное мероприемство сезона. Ставкой будут не только медали польского чемпионата, але и место у сборной Польши на чемпионате Европы. Про свой удел у забегах на белостокском стадионе обвестила и белоруска Кристина Тимановская. И она будет бегчи на дистанциях 100 и 200 метров. Вельми прошу подтримки и белорусов, и поляков. Вельми хочу выконать норматив, каб трапить на чемпионат Европы. Тому подтримка однозначно потребна, заявила Тимановская у интервью выданню «Трибуна». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 26, плюс 28. Месцамі па берасцейшчыне да плюс 30. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Так вам пощастило, вы працюете по специальности.
1: Так, я працюю по своей специальности.
0: И работу зараз маете?
1: Не выкладаю зараз. До речи, маю лекции, але тут я мам доступ до университетов европейских. Бо, наприклад, люди у Білорусі, вони не можуть зараз опублікувати своє дослідження у якомусь журналі, чи подати на конференцію, наприклад, приїхати на конференцію, опублікувати свою працю на конференції європейській. І це не про санкції, це про те, що це заборонено. Ти мусиш проінформувати усіх, і тобі не буде це дозволено.
0: Много из тех, кто подписался за Бабарыку, ваших коллег, потерпели?
1: Ведаю, что были люди, которые потерпели.
0: Не все?
1: Не все. До речи, мой батька, у меня мать, она инвалид первой группы, и я бы вельми не хотел, когда их приходили, але его звольнили праз мяне за месяц до пенсии. Докладно не один человек потерпел. Это с тех, кто ставил подпись мне.
0: Вы не сидели, вас не арештовали, вы не выходили на акции.
1: Мы были на всех акциях, которые начались с 9 жнивня, навод до зимы. Уже это были такие одинковые выходы в городе Гродно. Мы так само приезжали в Минск, когда это там за автоматом бегал без рожка. Мне пощастило, что у мяне ёсць сябры, з якімі мы гэтыя каштоўнасці падзялялі на 100%. І гэта было вельмі важна. Гэта, дарэчы, важна і цяпер. Таму што гэта нават можа падтрымліваць, калі яны не побач. Бо ты ось глядзіш у люстэрка, і ты там чалавека бачыш. Гэта ось адказваючыся на пытанне пра тое, што ты думаеш пра людзей. Я ўвогуле не ведаю, як можна жыць, калі ты бачыш у люстэрка і ты не можаш там чалавека бачыць. Першы раз затрыманне было так, што яны былі ў штацкам заўсёды. Ён ішоў за мной. І гэта было тады, калі як-то мы паасобку былі. Я ось один вертаўся, і, значыць, ён шоў за мной, а потым яшчэ адкульсьці выйшаў яшчэ адзін, яны ўзялі мяне пад рукі, завялі ў машыну. І ў машыне пачаўся там прэсінг.
0: Не білі?
1: Яны хацелі пачаць, а ў мене пры сабе была такая картка з універсітэту. І яны ўбачылі, што лекар, і пачалі, дзе працуеш у універсітэце, так ты выкладаеш, а мы ведаем, што ты там студэнтам расказваеш сваім, а я яшчэ кажу, так я выкладаю студэнтам іншых краёв, але я ўсім выкладаў, канешне, і нашым беларускім студэнтам, але і ангельскамоўным. Я кажу, што студэнтам замежжа, калі нават расказваю, ну так і што гэта, вы што, бачыце іх тут і на... Гэта была такая размова доўгая, але з такім прэсінгам, там, адзін быў такі, як заўсёды, які размаўляе там, а што, а як, ой, там, ты доктор, там, а для чаго тебе это все потребно, а другие был такие, какие весь час разворачиваюсь и за дубинку хапаюсь. Или это был такие психологичный прессинг, это я зараз могу так рассказывать, а тогда я в уголе, я не ведал, что робить, бо уже ты ведаешь, что отбывается этим. Але он зарабил фотоздымок этой картки за двух боков, отдал мне эту картку и сказал, коли мы тебе еще раз зауважим, то уже поедешь с нами. И вот другий раз он меня зауважил с моими сябрами на центральной улице. И он уже навод кричал по имени. Разумею, что он справдил где-то потом это все. Уже мало людей выходило. Это было так, что ходили люди по Советской улице. Это такая центральная улица у Городни. Как ты бачишь, что уже идут, ты там живе Беларусь, можешь крикнуть. Але это было зрозумело, что это акция, бо они приезжали, и они разумели, что вот там ходят люди, а они только чекали, коли бы вот когось там выцепить у толпы. Мы тогда в этом вот автозаку поехали в милицию, и вот там уже был допрос. Там яны спробовали применять силу, это не было такое жесткое избиение, але это было, ну так, как штурхнуть, как показать, что вот еще чуть-чуть, и там это уже тебе будет и дубинка. Але это уже было докладно применение силы, как заполохать. Тогда нас тримали сотни и потом отпустили. Это не было присудом, это было просто таким долгим затриманням.
0: Вас не звольнили?
1: Я мусив звольниться, бо був такий пресінг. Я ще ж там відзначився в університеті 9 августа, ось що здарилося. А було ж так, що Орда, який був председателем правкома цього усього, він же був керівником, хіба він був ініціативної групи Лукашенки. Я ось у 20-х, 10-го жнівня я написав заявлення на ім'я ректора. І я написав не просто, що прошу вилічити мене з правкома. Я написав, прошу вилічити мене правкома простое, що керівник організації відкрито підтримав владу, що не супадає з моїми коштовностями. Це було принципово.
0: Коли ви зайшли з праці?
1: Хутко змінили ректора. Яны же звольнили Снежицкого, яны поставили нового. Але я допрацевал год. Выкликали моего загадчика, ему казали, что это как бы не может быть так, как такие люди працевали. И уже было зрозумело, что уже так далей не будет. Уже я отримал повестку. И уже было зрозумело, что я тут и остаюсь на свой как бы, риск. Але уже, когда началась война, я уже там не працевал. 20-й год. Еще с вересня я приступаю до групп, до мая 21-го. Угу.
0: И покуль не съехали, что вы робили?
1: Покуль не съехал, я еще мог працевать, бо я есть эксперт, как фармаколог мог оказывать послуги компаниям, бо экспертиза – это презентации, лекции, распрацовывать, публикационная активность. Еще был материал, который можно было публиковать. Потом съехал.
0: Коли вы зараз подали на Табарову?
1: Год тому.
0: Уже год чекаете?
1: Год чекаю.
0: Дякую, щирий поспіхов вам.
2: Гость рации.
3: Нагадаю, што госцем рацыі быў фармаколог з Беларусі, былы выкладчык Гарадзенскага медычнага універсітэту Віктар Ганчарук. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім эканамічныя навіны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я у Польши.
3: 9 европейских краин пропоновала Евразвязу спынить финансование МАК за снятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правооборонцева ясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить с программы обмена «Erasmus» и инших мер поддержки Европейского Союза, Международный Олимпийский комитет и иншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництва, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Гляну Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звароту, да пропановы, подрыхтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звароте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться в ровных умовах. Многие из них стали вымушанными переселенцами, непосредственно потерпели от разбурения, выкликанных войной, або зробили выбор на користь обороны своей краины и сограмадян. У даденном контексте любые ствержения об тем, что спорт может быть отделены от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свое житие и коли спорт протягивая заставаться инструментом в руках российского и белорусского режима, отзначили заявники. Авторы закликали Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Союза, не отрымливали финансовую поддержку сбоку Евросвязу. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавницу фонду, трехразовую призерку Олимпийских гульнев Александру Герасименю. Про это поведомил керавник фонду Александр Пейкин.
4: Ну, сам по себе прецедент такий довольно серьезный, я бы сказал, что навод не глядячи на то, что это мог бы быть и сам по себе просто некий выпадковый такой, выпадковая ситуация. Я как бы разглядал эту такую ситуацию, этот прецедент, ну, на больше серьезном уровне, как все ж таки эту ситуацию расследовали. И расследовала и полиция, и обовязково, как этим занимались, ну, больше высокие службы.
3: Павля Пейкіна гэты выпадак не выглядае заляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
4: Тиск на былых и надеющих супрацовников фонда, и он как бы здесняется. Вот это и связано с изникнением Анатолия Котова, это бачно, что такие ситуации такие довольно небеспечные из Александра Герасименя, это и присуды, и Вадиму Кривошееву, и мне натурально как бы присуд. Такая ситуация, какая настороживая, довольно серьезно.
3: Нагадаем, раніцей 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца вясны Валентин Стефанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы вясны франко-немецкой премии за права человека и верховенство права отбылося еще у снежни минулого года, однако у мэтах безпеки имя правооборонцы тады не было официально опубликовано сярод 15 угонорованных правооборонцев с усяго свету, поведомляя вясна. Франко-немецкая премия за права человека и верховенство права заснована у 2016 году министрами замежных справ двух краин, а на что год присуждается правооборонцам, журналистам и активистам из усяго свету за выбитный уклад у оборону демократичных каштовностей, часто в умовах серьезной особистой рызыки. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Чарговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 30 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: День з рацией.
2: 98.1 FM наша хваля у Беластоку і Гародні у прыватнасці, 99.2 FM у Берасціны Белай Падляскай сярод іншых гарадоў і местаў. Альбо слухаць нас можна онлайн праз сайт racia.com, фактычна ў любой кропцы планеты, дзе маеце добры інтэрнэт, мы ёсць у соцсетках і ў месенджерах. Галоўнае, дбайце пра ўласную бяспеку і выбірайце зручны для сябе варыянт. Некаторыя тэмы заяўлены ў гэтым выпуску навін працягнем. У прыватнасці пагаворым пра інцыдэнт, які здараўся ў Варшаве з беларускай алімпійкай Александрай Герасіменіяй. Праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Президент Литвы и Министерство замежных справ Польши заявили про махчимые провокации с боку России. Политвязню Будаю додали 1,5 года неволи. У Познани з'явилась белорусскомовная батлейка про Франтишка Мицкевича и Мары Обвертани на родиму.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Российские провокации, у тем лику с выкористанием территории Беларуси, остаются на парадку для у соседних краинах Евразвязу. Официальная Вильня проводит полную подрыхтовку до махчимых диверсий. Гита нас навседа запевнил литовское громадство у тем, что держава до российских диверсий и провокаций рыхтуется нават, беречу под увагу великие проблемы Москвы на украинском фронте, а так само внутри краины. Тем не менее, провокации махчимые, и мы до их рыхтуемся, патлумачил Науседа. Про подозрение у подрыхтовцы России и провокации с выкористанием украинских беспилотников выказался и министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, який взял удел у дебатах у президентской библиотеки и музея Рональда Регана у Лос-Анджелесе. Про это повідомило видание Polsat News. Мы подозреваем, что Россия планует выкористать украинские беспилотники для нападу на державу сябруку НАТО або на себе, как оправдать напад. Менавіта гэта Путин может плановать, сказал Сикорский. У початку липня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что найближайшие месяцы могут быть критичными в контексте махчимых российских провокаций супрать Польши або краинов Балтии. Осуджаного на 15 годов Калюни 48-годового политвязня Андрея Будая знову судили по артикуле об неподпорядковании администрации Калюни, артикул 411 Криминального кодекса, поведомила Гомельская весна. Политвязню додали 1,5 года Калюни и перевели у Калюни в Волковыску. Его осудили по этим же артикуле другий раз. У 2024 году суд у Бобруйску додал ему 2 года калюни. Агульный термин политвязня зараз 18 годов и 6 месяцев. Андрея Будая осудили у вересня 2022 года по справе инициативы «Буслы летять». Улады признали организацию террористичной. У Познані створена беларускамоўна версія батлейкі «Батлейка Літвіны у Познані. Ці эмігрант думае пра вяртанне?». Спектакль распавядае пра лёс Францішка Міцкевіча, старэйшага брата Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання апынуўся ў эміграцыі на Познанщині і да канца жыцця марыў вярнуцца ў родны Навагарудак. Паводле Вероніки Матусевич, гісторія Францішка Міцкевіча перегукається з лёсом сучасних беларусаў у вигнанні.
4: Глядачі сутикаються з перешкодами во усприйманні оригіналу цитатів твораў Адама Міцкевича, Владислава Сиракомлі. Найбільш колоритною особою менавіта для нашого сьогоднішнього часу з'являється Францішек Міцкевич. Опинається в Познанщині після парази листопадовського повстання. Вельмі ж сподівається невзабаве вернуцца дамоў у Наваградак.
3: У аснову батлейкі Літвіны ў Познані ці эмігрант думае пра вяртанне ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць Францішка Міцкевіча і яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший четвер, 16 липня, на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 15-17, день 26-28, выше за 0, на Берестейщине до плюс 30.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. День с «Рацией».
2: Пачынаем ўжо трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру «Дня з рацыі», дзе мы падсумоўваем асноўныя бягучыя падзеі. Цяпер маем час пераключыцца на сферу культуры. У тым ліку закранем і штучны інтэлект праз тры хвіліны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ретранслятори дронів, які знаходяться на території Білорусі, знову уключили. Українські СМІ пишуть, що ранішній удар «Шахеда» по АЗС у Житомирській області мог ажитявлятися менавіто праз їх.
2: Портал «Уніан» опублікував мапу, на якій бачно, що від кропки удару до межі з Росією каля 260 кілометрів. І гэта задалёка для устойлівої праці прамога ретранслятора.
1: Нагадаємо, що наприкінці червня Володимир Зеленський вилучив у Білорусі потребування виключити ретранслятори, які допомагають шахедам біць по Україні. Неузабаві український бок зафіксував виключення гэтых об'єктів.
2: Разом з тим, українська вивідка протягує фіксувати розвиття інфраструктури у поміжних районах Білорусі. Про гэта наприкінці минулого тижня заявляв Андрій Демченко, керівник поміжної служби України.
1: Своєю оцінкою на ситуацію у білорусько-українських відносинах на фоні війни у ефірі Єврорадіо поділився представник Білполу Владимир Жигар. З ним поговорив Дмитро Лукашук.
3: То, що зараз відбувається вдоль границі Білорусі і України, это же самое происходит по всей территории Беларуси. И это вызывает опасения. И нужно сказать, что этот ультиматум президента Украины, он сыграл свою роль. В принципе, те какие-то промежуточные результаты, которые хотела добиться Украина, она добилась. Лукашенко находится в дичайшем таком шпагате. Ну, в принципе, он сам себя загнал в эту ситуацию, здесь нечего удивляться. И вопрос с этими там условно ретрансляторами, это как я в прошлый раз говорил, это же одна, это полбеды. Их условно можно отключить, но ведь речь шла и о предприятиях, которые работают на войну. А вот их уже остановить практически невозможно, потому что если ты их остановишь, то что они будут делать? Больше переориентироваться назад они уже не смогут. Не выполнять контракты по поставкам того или иного оборудования, либо боеприпасов в Россию они не могут. Да и Лукашенко, в общем-то, не может. Что тогда делать? Вот этот вопрос, он, конечно, очень, безусловно, очень сложен для системы, но, повторюсь, эта система сама себя загнала в эту ситуацию.
4: Ось, до речі, акурат перед нашей сустречей з вами у нас був ефір з Юрієм Дракохрустом. Ми так само там трошку закранули гэтую тему, правда, у зв'язку з тим, чи перекинеться ось гэты паливний кризис російський на Білорусь, чи будуть бойки на білоруських АЗС за бензин. І серед інших господар Юрій сказав, що українці, безумовно, можуть ударити по білоруських НПЗ, які працюють на Росію у тим ліку у значній ступені сьогодні. Пакуль такого рішення не прийнято, і, каже він, хоча й за все прийнято не буде, з уліком того, що той білоруський бензин, який поставляється, гэта капля у море тих потребов, які сьогодні має уже Росія. Тобто там дзённая потреба всієї Росії стільки, скільки Білорусь може поставити за год. Але він каже, самая велика проблема на Росію могло б повпливати, коли б Білорусь спинила усі заводи, які працюють на російський воєнпрам. Але це нереально. Це нереально?
3: Це нереально. Ну, от як ви себе можете представити, условно, коли-то були підприємства, які в основному производили якусь гражданську продукцію, її продавали. Потім Лукашенко після початку війни почав ці підприємства, звісно, за гроші російських, модернізувати, переорієнтувати. Є підприємства, як теж неоднократно мною було відмічено, які возводяться з нуля в чистому полі. Это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий, который, в принципе, только будет производить боеприпасы, полный цикл производства боеприпасов. Перестанешь ты продавать, сразу же две проблемы. Первая – это финансовая. А что будут делать эти предприятия? Дотационная экономика белорусская не сможет получать деньги. Ну и политическая, в общем-то, я думаю, тоже возникнут перед Лукашенко серьезные вопросы. А мол, как это, с чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко. Поэтому здесь уже могут возникнуть еще и дополнительные вопросы политические. Поэтому нет, Лукашенко не может этого сделать. Но, повторюсь, это он сам себя загнал своей так называемой политикой в эту ситуацию.
4: Ну, ось вы кажете, это великая проблема, с одного боку, для режима, что это предприятие, что это люди будут будуць рабіць з другога боку как бы сапраўды это праблема людзей што рабіць з трэцяга боку вы настойваеце і робіце шмат для того каб на прадпрыемствы якія працуюць на расійскае военпром былі накладзеныя санкцыі абмежаванні у ідэале каб гэтыя санкцыі прывялі да спынення працы гэтых заводаў то бок атрымліваецца сітуацыя што вы ў прынцыпе как бы вядзеце да таго каб гэтыя людзі засталіся без працы
3: ну смотрите есть такой вариант да но тут оказывается замаячил другой вариант что прилетят украинские дроны украинские ракеты этих предприятий просто не будет ну и каков выбор останавливаем работу и показываем тем самым что мы не согласны с этим положением вещей мы боремся и помогаем украинцам так как можем либо украинцы сами возьмут и сделают то что они считают нужным и для выполнения их поставленных каких-то задач и целей но только когда Зеленский поставил ультиматум Лукашенко как много криков мы увидели в Фейсбуке ай-яй-яй ой-ой-ой это же мы же вроде как не участвуем а не участвуем ли мы а откуда появилась там условно Буча Ирпень Откуда все это было? Откуда, в общем-то, началось вторжение? Поэтому здесь вариант простой. Я, в общем-то, говорил о нем еще, наверное, и полгода или год назад, потому что вот есть вариант санкций. А есть вариант, когда украинцы смогут решить вопрос, так как они умеют решать. Потому что очень многие предприятия, вот там тот же самый там Планар, который поставляет в Россию определенное оборудование на те или иные там производства, ну, сталкивался потом с проблемой, что поставлять было уже некуда, потому что прилетел Storm Shadow, и вопрос стал, скажем, вопрос закрылся. Но ведь так и может быть и с Беларусью.
2: Это программа «Еврозум». Представник Белпол Владимир Жигар разважая про отказность Беларуси у войне России с Украиной.
3: Те люди, конечно,

0: Если даже так просто говорить. По совести мы должны помогать Украине. И, понимаете, эти люди, это они не бывают в Украине, они не находятся под бомбежками, они не ездят по территории Украины, они не видят те кладбища, они не видят те разрушенные просто кварталы там, или какие-то там условно рынки, куда попадали российские ракеты. Им очень просто говорить. Ну, в принципе, что от них можно ожидать? Эти люди прямо...
1: Вы фактично, вот по их, перефразуючи троху их аргументы, вы призываете, как вот то, что вы зараз описали, те жахи, были и в Беларуси.
0: Смотрите, если белорусское предприятие производит вооружение, мы говорим, что есть вариант какой? Есть вариант санкций. Но эти ребята тоже начинают кричать, ай-яй-яй. Сначала у них санкции не работают, потом санкции толкают Беларусь лапы Кремля. И первое, и второе – это ложь. Повторюсь, и вот Украина говорит, слушайте, мы сейчас в состоянии решать любые вопросы. Мы можем их решить иначе. И это тоже не устраивает. Ну, господа, вы хотите найти очень простые ответы на очень сложные вопросы в ситуации, когда в соседнем государстве идет война, где наша страна является, по сути, соагрессором, и вы хотите, чтобы все было настолько удобно, пускай Лукашенко, тот, кого вы так пытаетесь обелить, пускай он это не производит. Все, просто не производит. Пускай он просто выключит ретрансляторы, закроет эти заводы, но он этого делать тоже не хочет. И получается такая хитрая ситуация, когда, в общем-то, все есть как есть. А мы будем делать потом какие-нибудь там посты в Фейсбуке о том, что ах, какой ужасный там Путин там нанес удар и все остальное. Я понимаю, что так очень безопасно, выгодно, кликабельно, но только в реальном мире все-таки все происходит сильно иначе.
2: Далей у программе «Евразум».
3: Чаму Арына Сабаленко не сустрэлася з Лукашэнкам?
4: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
2: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
5: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі фіксуецца дэмаграфічны крызіс, і адным з яго важных фактараў з'яўляецца нараджальнасць. Тут Беларусь знаходзіцца сярод антылідараў.
2: З 2017 года нараджальнасць у нашай краіне упала да рэкорднага паказчыка 1,02 з 1,5. І гэты паказчык адзін з найгоршых у Еўропе. Мы ідзем пасля Украіны.
1: У праграме гадзіннічак цікае палітычны аналітык Артём Шрайман задаецца пытаннем, ці існуе магчымасць вылікаваць дэмаграфічную праблему ў Беларусі і пры гэтым не скаціцца ў жорсткія патрыярхальныя ўстоі.
2: Вось што адказвае яму журналістка Яўгенія Сувак, а разам з імі размаўляе эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, конечно, потому что, мне кажется, ответом на этот вопрос могут быть показатели здоровых стран.
4: Которые падают везде.
3: Они падают по миру везде ввиду естественных причин. Но если мы говорим про Беларусь, там они падают больше. Но мы можем посмотреть на ту же Данию, Швецию, Голландию, Нидерланды, где много белокурых, кудрявых детей бегают по улицам, где семьи заводят по два и по три ребенка.
4: Евгения опять вернулась из Германии с какими-то арийскими мечтами.
5: Белокурые дети бегают по улице.
3: Наверное, не очень прозвучало. Я могу переговорить.
5: Нет, все нормально, очень аутентично.
4: Но я начинаю понимать, почему вас обоих не позвали на встречу с узбекскими женщинами.
3: И там женщины довольно эмансипированы. Но там есть вот те вещи, о которых мы говорили со Львом, перечисляли. И при этом есть эмансипированные женщины, которые понимают, да, и которые топят и за феминизм, и за все такое. Но при этом они рождают детей. Потому что для того, чтобы женщина... рожала детей, кроме того, чтобы ее заставлять постоянно, как это пытается делать Лукашенко, ей нужно обеспечить нормальные для этого условия. Это хороший уровень медицины, это хорошая заработная плата, это какая-то защищенность, это, опять же, количество, это же в том числе и зависит от мужчин, есть у тебя дети или нет, да, насколько ты видишь рядом достойных партнеров или достойных людей, которые помогут тебе.
5: Здесь Лукашенко не дает.
4: А белорусы тебе не достойны. Достойные партнеры.
3: Я не говорю про...
5: Сейчас узбеки приедут, смотрим, как оно будет.
3: Что я имею в виду, что худший тренд на падение рождаемости задает Лукашенко. За 30 лет, 32 уже, привет, правление Лукашенко, насколько сильно сократились белорусы. Конечно, мы не можем винить в этом только Лукашенко, опять же, общий мировой тренд, это понятно, но, наверное, так себе история, когда ты заходишь с одним количеством, да, в президентство населения, рассказываешь 32 года, какой ты великий президент и вытащил страну, как Мюнхгаузен, себя за волосы из болота, но при этом у тебя почему-то белорусов становится все меньше и меньше.
5: Миллиончик примерно, да?
4: Ну, я тут только частично согласен. Тут не во всем вина Лукашенко. Еще то, что вот он там принял страну с рождаемостью 2 ребенка на женщину, а сейчас у нас рождаемость 1 ребенок на женщину. Ну, это все-таки не совсем его вина, или там даже, наверное, больше у него вина, если там мы посмотрим. У нас просто объективный тренд в мире, рождаемость везде падает.
3: Да, можно я встану? Дело же не только в нерождаемости. Он принял страну, условно, 2 ребенка на женщину, но дело же не только в нерождаемости. Белорусов уже стало меньше еще и по другим причинам. Они уехали, они умерли, может быть, не очень хорошая там медицина в каких-то вопросах или продолжительность жизни.
4: Да, но все-таки это довольно объективный тренд во всех странах, поэтому пока мы во всем прям винить его я бы не
5: стал. Мы перескакиваем этот вопрос, который мне на самом деле супер интересен. Он не столько белорусский, сколько вот мировой.
4: Давай
5: в чем причина?
4: Давай вернемся к твоему изначальному вопросу про то, можно ли как-то совместить и борьбу за равные права.
5: А это связано с вопросом. Да, мне интересно, почему по всему миру, а особенно в том числе в Беларуси, такой обвал рождаемости, учитывая, что не происходит за последние 20 лет какого-то такого радикального шажка из там женщина была рабом 20 лет назад, перестала быть рабом. Ну, то есть, да, может быть, на 10% улучшился статус женщины, но основной рывок произошел в 20 веке, задолго до.
3: Можно я коротко объясню, а Лев потом объяснит Да. Собственно, все, что я сказала, только более подробно. Как часто это происходит? Понятно, что есть разные варианты, но мне кажется просто, что за последние 20 лет произошел очень большой культурный скачок и интеллектуальный в сознании о том, что раньше это было обязательное предназначение. Сейчас многие люди имеют выбор, они вообще хотят детей или хотят попозже, и у них есть возможность об этом задумываться. Еще недавно это как бы было must. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
5: Это произошло, ты считаешь, пошло в 21-м?
3: Да, да, я считаю, что это произошло за последние 30 лет. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Мне кажется, да, за последние 20-30 лет. То есть понятно, что чуть-чуть к этому шло, но раньше, я помню еще, вот я была маленькая, и как бы мои родители, которые при этом совершенно не зациклены были на том, чтобы у них были внуки, то все равно это была какая-то вот обязательная история, что должны быть дети. То есть моя мама в какой-то момент говорила мне и моему бойфренду о том, что ну родите еще с ребенка, дайте мне, я его вырасту, потом отдам. Ну, то есть условно, причем, что мои родители, это еще не самый вот в этом плане такой классический консервативный вариант. У тебя не было возможности подумать, хочешь ты иметь детей или нет. И потом случались все вот эти депрессии послеродовые в том числе и так далее. Или многие думали, так, а зачем мне вообще это нужно? Многие шутили, что я понял, что я child-free, или поняла, что я child-free на третьем ребенке, там, или что-то такое.
5: Почему изменилась эта культурная норма?
4: Так, перед тем, как вы заберете слишком глубоко, я скажу, что культурная норма не менялась.
5: Нормально.
4: У нас...
5: Да, подожди, давай мы услышим мнение Жени, почему она изменилась.
3: Не, подожди, давай пускай он скажет, что не менялась, потому что...
4: Если вы посмотрите рождаемость на женщину, показатель там в любой развитой стране или там ныне развитой стране, то эта цифра, она уменьшалась весь 20 век. Просто в начале 20 века эта цифра была 5-6 детей на женщину. И вот она постепенно уменьшалась все это время. Она не так давно, за последние 20 лет, она пересекла вот эту границу 2 ребенка на женщину, которая является там, то есть если у тебя больше, чем 2 ребенка на женщину, то население все еще растет. И когда население росло, даже при том, что рождаемость снижалась, там вместо 6 детей на женщину, как в 1920 году начали рожать 2,5 ребенка на женщину, как там в конце 80-х, население все равно росло, поэтому никто не обращал внимания, что рождаемость снижается. А вот когда пересеклась эта граница в 2 ребенка на женщину, и население начало уменьшаться, тогда как раз все пошли обращать внимание, это обсуждать, но никакого вот коренной смены трендов не произошло.
1: Лео Львовский, Евгения Сугак и Артем Шрайман у программы «Годинечек тихая» разважают про причины низкой нарожаемости у Беларуси.
4: В этих трендах нету скачков. Что этот тренд, вот он плавный.
5: Сейчас не живем в каком-то моменте...
4: Не живем в моменте скачка. Это мы как человечество.
5: Отдельно, а мы как Беларусь.
4: Отдельно мы как Беларусь живем в моменте скачка.
5: Почему?
4: У нас тоже рождаемость там все время уменьшалась, ну, там, примерно там, с 90-х годов. В 90-х годах был совсем провал, но потом все восстановилось. Потом снова начало уменьшаться. Потом государство начало активно вкидывать деньги. И вот, наверное, в 2017 году у нас был какой-то пик рождаемости относительный. Там вот было 1,7 ребенка на женщину. Но вкидывали только деньги. То есть как раз то, с чего мы начали передачу, что мы обсуждали с Женей, что не предусматривалась идея о том, что вот у женщины может быть и карьера, и ребенок. Предусматривалась просто идея, что, ну, наверное, вам не хватает денег на ребенка. Вот мы вам дадим денег, и у нас относительно щедрые пособия относительно средних зарплат. Но только вот у нас нет яслей, у нас как раз в Беларуси очень плохо сочетается карьера с ребенком. И в итоге рождаемость снова пошла вниз постепенно. Потом в 2020 году у нас перестали публиковать данные. И в 2024 начали снова публиковать, и у нас был резкий скачок вниз. Угу. То есть так, как будто бы у нас началась какая-то война. Сейчас у нас вот 1,3 ребенка на женщину. Это очень мало. Это, то есть, самый низкий в Европе показатель. Вот если не считать Украину, но в Украине там, во-первых, война, а во-вторых, из-за войны тяжело со статистикой. Почему так? Ну, что-то пошло не так. То есть, вероятно, там одна из вещей, которая нужна людям, чтобы заявить детей, это, например, какая-то уверенность в завтрашнем дне. Ну, дальше тут
5: мы можем уверенность, что завтра будет дно.
4: Спекулировать. Ну, видимо, да, белорусы не уверены в завтрашнем дне, не хватает стабильности. Ну, это то, что напрашивается. Ну, или вот все-таки у нас идет война, я не знаю.
5: Ну, понимаешь, война.
4: Вот, то есть сравнению... то, что Женя сказала, это тоже правда, что прямо совсем сделать рождаемость так, чтобы население не убывало, то есть довести рождаемость до двух детей на женщину, еще ни одной стране не удалось с никакой политикой. Но, тем не менее, там, во всех европейских странах в среднем рождаемость в полтора раза выше, чем в Беларуси, потому что, да, создавая всякие хорошие условия и нормальные программы, можно рождаемость держать, ну вот, хотя бы на уровне полтора. Евразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончана.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже в ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил парахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на помощь завсюду и снег-то сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного. Я с Хилго.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: 9 европейских краин пропоновали Евразвязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за снятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правооборонца Весны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить программу обмену «Эразмус» и инших мер поддержки Европейского Звязу, Международный Олимпийский Комитет и иншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництвы, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Глену Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звороту до пропановы, подрихтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звороте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться у ровных умовах. Многие из их стали вымушанными переселенцами, непосредственно потерпели от разбурэнняв, выкликанных войной, або зарабили выбор на корысть обороны своей краины и сухромадян. У даденном контексте любые стверджания об тем, что спорт может быть отделен от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свои жизни и коли спорт протягивает заставаться инструментом у руках российского и белорусского режимов, отзначили заявники. Авторы закликают Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Звязу, не отримливали финансовую поддержку. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавницу фонду, трехразовую призерку Олимпийских гульнев Александру Герасименю. Про это поведомил керавник фонду Александр Пейкин.
4: Ну, сам по себе прецедент такий довольно серьезный, я бы сказал, что навод не глядячи на то, что это мог бы быть и сам по себе просто некий выпадковый такой, выпадковая ситуация. Я как бы разглядал эту такую ситуацию, этот прецедент, ну, на больше серьезном уровне, как все ж таки эту ситуацию расследовали. И расследовала и полиция, и обовязково, как этим займались, ну, больш высокие службы.
3: Паводле Апейкіна, гэты выпадак не выглядае ізаляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся і іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
4: Ціск на былых і надзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здзяйсняецца. Вось, гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котова, гэта бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд. Такі бы сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
3: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па главе і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 уганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных справ дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніца зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 градусаў. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацэ, тут далі, Сэвач Гарын, Хэпі Сад, Мерада, Ляпісы ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, які пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут Рацэ ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 24 соковика 1974 года. Гуртки вязковых господин на территории гмины Дубичи Церковная взбагатили в опошний час свою громадско-господарчую деятельность. У старыне старшиня гуртка молодая женщина Люба Романюк. У гуртку 20 членов. У этом году женщины хочут удельничать у конкурсе на вырощивание огороднины. Плануют лекции агротехники на тему, как сеять и выховывать огороднину. Лекции об рациональном кормлении и выховывании телят. В опошний час женщины со старины организовали курс мясных вырабов. На курс ходило 20 женщин под наглядом специалиста с Гайновки громадянина Станислава Кані. Женщины научились рыхтовать много мясных вырабов: фаршированные рабрышки, сальцисон, белый и черный, балерон, колбасу. Найважнейшее, однако, что женщины научились разбирать и чистить кишки. На закончение они подрыхтовали разные вырабы для спробования. Пришли ихние мужи, и вечер прошел у милой атмосферы. Активный гурток господинь працует в Довгим Броде, где старшиней была выбрана недавно Мария Хмара. Женщины решили супольно купить шатковницу для капусты. В планах у них так само лекции об особистой гигиене и выращивании и охове огороднины, об выховании поросят и телят. Все женщины гуртка приступили до конкурсу «Больш молока высокой якости». Теперь весной, после вывозки гною, женщины белят и обновляют хлявы. Яны заказали уже себе куранят на гадовлю. Гуртки вязковой господини в Дубицкой гмине активные и мают доверу осяроддзі. Добре было б, каб допомог им крыху ПЗКР у гайновцы, посылаючи туды своих инструкторов. Написал Виталий Назарук. Сердечные тайны. З Янком познайомилася я давно, коли еще была в ученице опошнего класса лицея. Наш класс, а был это класс девчат, организовал забаву, на якую запросил хлопцев с механичного техникума. Сярод их был Янек. Попросил меня затанцевать с ним, и мы уже разом гуляли весь вечер. Сподобався он мне. От того часу мы часто спотыкались. Пришел конец школьного года. Я закончила лицей, Янек техникум. И он поступил в высшую школу, а я пошла учиться в двухгодовую поматуральную школу. Мы вельми покахали один другого и марили об супольном счастье. Вы решили пожениться, коли то только я закончу школу. Об этом ведали наши батьки. Никто не имел никаких претензий до нас. Але наши планы знищила хвороба Янка. И он захворел серьезной хворобой. Долго лежал в больнице. Батьки мои, доведавшись об его хворобе, намовляли меня, каб я его покинула. Говорили, что нельга с хворым связываться на все життё, бо будь это для меня великим несчастьем. Я не могла с этим погодиться. Янек уже вылечился и теперь совсем добро себя отчувает. Я кахаю только его, и мне его никто не заменит. Кто тут мае рацию? Аля з Б. Отказ сердцейка. Аля, батьки твои не мают рации. Теперешняя медицина уже на таким высоким узровне, что потрапить одолеть вельми серьезные хворобы и вернуть человеку целковитую здольность до учебы, до працы, увогуле до життя. Не все, однако, люди еще верят в силу медицины, мо тому, что памятают они часы, коли у большинства тяжких хвороб лекари были безрадными. Старайся переконать батьков у неслушности их поглядов. Серцейка.
3: Сторонки тыдневика Нива гартаў читал Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Русская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 15 липеня 1949-го народился Тревор Хорн, британский музычный продюсер, автор песень и музыка, лауреат премии Грэмми. Выступал у складе гуртов The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, уже слухали Art of Noise на аматора, а вось The Buggles аккурат тое, что треба. Гэта коллектив наибольш вядомы своим дебютным синглом 79-го года Video Killed the Radio Star. Сингл потрапил на першее место у хит-парадах 16 краинов. Акрамя того, музычная відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.